это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

посмотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку и запомнить навсегда.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио. Время.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Тенет закрепился в топ-3 российского авторынка. По итогам первого полугодия продали 64 тысячи автомобилей новой российской марки. На нее приходится уже больше 10% рынка. Почти половина из них – среднеразмерные кроссоверы Т7. Еще около трети – компактная модель Т4. УАЗ запустил производство новой версии пикапа «Солярис» ST8. У нее более мощный 2-литровый турбодвигатель и 8-ступенчатый автомат. Та же связка, что у более крупной и дорогой модели ST9. Цена стартует с 3 300 000 рублей. Новинка подойдет тем, кому нужна динамика для трассы, а не просто рабочая лошадка. Хавейл H9 будут собирать в России. Производство наладят на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственный завод «Хавейл» уже загружен по максимуму. С российской сборкой в линейку внедорожника вернется дизельная версия. Ранее она пропала из линейки. Напомним, в первом поколении H9 уже выпускали в России. Второй поначалу возили из Китая. Audi A7 – яркий представитель модного в свое время класса четырехдверных купе. Возраст машин сегодня переваливает за 10 лет, но цена обслуживания по нынешним меркам адекватная. Сопоставима с более народной A6. А по содержанию машина куда интереснее. Подробнее о том, что собой представляет Audi A7 в кузове C5 и какие нюансы надо учесть при покупке с пробегом, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вместо курточки». Девушкам предложили модную замену курткам. По словам стилистов, удачной альтернативой ветровкам и кардиганам может стать свитшот. Это спасение и для ветреного утра, и для кондиционированного офиса, или для долгих ночных прогулок до рассвета. Свитшот можно комбинировать с легкими льняными брюками и плетеными тапками, либо накидывать его поверх летящего платья-комбинации, или же сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. В том случае, когда днем становится в свитшоте слишком жарко, можно просто небрежно повязать его на плечи или через плечо, поверх базовой майки. Таким образом, вы получите стильный и модный многослойный акцент. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.
0: По минутам осыпается

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света!
2: Реклама на местном радио.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
5: Мужики, а у вас какой ТВ?
6: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
7: У меня антенна. Каналов маловато.
5: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
8: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
9: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
10: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся.
3: На 104 FM.
4: Ты бы мог мною гордиться, если б видел мои глаза.

Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
10: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
11: Я спокойна, я жду отпуск.
12: А лето уже с тобой.
13: Лето твоей свободы.
12: На местном радио.
14: Мой будильник сходит с ума, когда я сплю. Ведь она не понимает.

0: Встречай лето вместе с любимым радио.
1: Реклама на местном радио.
2: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании.

0: Телефон 921-768-04 с 9 до 17 часов.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

изменил чашками тоску, измерил, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

Ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Таком сервис на постоянную работу требуется. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Ручейник – отличная наживка, это общеизвестно. Некоторые рыболовы отправляются на его поиски накануне ловли, считая, что эта наживка долго не хранится. Однако это не так. Есть способ, который дает возможность сохранить ручейника в течение нескольких недель. Личинок помещают в пластмассовое ведерко, пересыпают мокрой ряской и, прикрыв марлей, хранят в затемненном прохладном месте. Живые и невредимые они всегда будут под рукой.
0: Где мои снасти?
2: Когда над водой появляется масса крылатых насекомых, многие рыбы поднимаются к поверхности для охоты за ними. В этот период очень эффективен способ ловли на перетягу. Он позволяет рыбачить в труднодоступных местах даже без лодки. Обычно на эту снасть ловят вдвоем. Рыболовы располагаются на разных берегах реки и сооружают перетягу из двух спиннингов, сделав общую катушку. Хорошей насадкой для перетяги будут стрекоза или кузнечик.
0: Не клюет.
2: На рыбалке надо внимательно наблюдать за поверхностью водоема. Заметив стайки мальков, россыпью выскочивших из воды, не мешкая направляйте лодку к этому месту. Там жирует стая окуней. В качестве наживки можно использовать червей, но лучше мальков. Но вот поклевки прекратились. Не беда, снова понаблюдайте за поверхностью озера. Стая окуней далеко не ушла, и вскоре испуганные мальки снова укажут к ней дорогу.
0: Хороша уха.
2: Результат нашей рыбалки – сваренная свежая уха. Опытные рыбаки-повара не советуют перемешивать уху ложкой, иначе она станет кашеобразной массой. Лучше слегка потряхивать котелок, в котором над огнем готовится уха. Так содержимое блюда будет распространяться равномерно. Ну и самый главный улов – это клевое настроение, чего вам и желаем.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Жители Карелии активно получают семейную выплату. Средства получили уже более 6 тысяч семей. Ее размер зависит от официальной заработной платы заявителя и уплаченного в прошлом году налога. Максимальный размер выплаты в республике составил 70 тысяч рублей. Но в каждом случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Я напомню, что право на ежегодную семейную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Выплата предусмотрена для родителей, которые работают и воспитывают двух или более детей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума за предыдущий год. Причем выплату могут получить оба родителя при соответствии условиям назначения. Подать заявление на возврат налога за прошлый год можно до 1 октября через портал госуслуг в МФЦ или в отделении социального фонда. Госдума продлила гаражную амнистию еще на 5 лет. Срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября 2026 года, продлен до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. По данным Росреестра, за время действия программы по всей России уже зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и земельных участков. По оценкам специалистов, еще как минимум 500 тысяч таких объектов могут быть оформлены в рамках продления срока. Гаражная амнистия предусматривает упрощенную регистрацию капитальных гаражей и земельных участков под ними. Закон позволяет владельцам бесплатно оформить землю в собственность, если гараж был построен до 30 декабря 2004 года на муниципальной или государственной территории. Власти Карелии оперативно начинают внедрять льготы и наставничество для учителей. Артур Парфенчиков отреагировал на указ президента о дополнительных мерах поддержки учителей. В Карелии акцент хотят сделать на трех ключевых направлениях. В наставничестве, прозрачной и справедливой системе оплаты учителей. Она должна быть понятной каждому педагогу, независимо от района и школы. И региональных гарантиях. Это бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам. Энергетиков заставили расчистить электросети от деревьев и кустарников. В ходе прокурорской проверки было установлено, что некоторые объекты электросетевого хозяйства на территории Костомукшского округа содержатся ненадлежащим образом. Охранные зоны воздушных линий не расчищены от древесно-кустарниковой растительности. Надзорный орган внес руководителю Прионежской сетевой компании представление об устранении нарушений закона и после вмешательства прокуратуры объекты электросетевого хозяйства привели в порядок. Фестиваль «Ряпушки» станет комфортнее. Жители и гости Вокнаволока смогут по-новому взглянуть на традиционный осенний праздник. Фестиваль «Ряпушки» станет уютнее и привлекательнее даже в переменчивую северную погоду. Этому поможет новый проект «Ряпушка. Среда обитания», направленный на развитие фестивальной площадки. На территории праздника появятся островки тепла с костровыми чашами и зонами отдыха, где можно будет согреться и неспешно насладиться атмосферой фестиваля. Рядом с торговыми рядами ремесленников и местных предпринимателей обустроят удобные дорожки, а украшением пространства станет новый арт-объект. Организаторы ставят перед собой сразу несколько задач: создать комфортное пространство для семейного отдыха, поддержать мастеров и производителей региона, а также сделать знакомство с корейской культурой более ярким и запоминающимся. Но и добавлю, что проект реализуется в рамках грантового конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь». В Костомукше 8 августа состоятся соревнования по кросс-кантри. Гонка традиционно пройдет в лесном массиве рядом с домом номер 21 по улице Ленина. Соревнования поддержит корейский «Акатыш». Организаторы подчеркивают, что несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. Перед стартом. Все спортсмены вместе с судьей познакомятся с маршрутом, а затем выйдут на трассу по раздельной системе старта. Участников разделят на категории по возрастам. Предусмотрено участие любителей гонок от 5 лет и старше. Каждый участник должен иметь исправный велосипед и защитный шлем. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные номинации, так что шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомуше сегодня облачно и свежо. Температура воздуха плюс 10-12 градусов. Правда, осадков синоптики не обещают. И ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла. Возможен небольшой дождь и ветер до 4 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 11-14 градусов. В течение дня небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Калевале потеплеет до 15 градусов тепла. Сохранится небольшой дождь и ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу? Беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Ну что ж, друзья, всем отличного продолжения дня, время обеда, и я предлагаю немного отвлечься от трудовых будней. Меня зовут Наталья Попова, и в этом часе я готова раздавать наши вам радиодесерты. Конечно же, для хорошего настроения.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

911-402-2040 наш телефон. Если рядом с вами есть люди, которым вы хотите подарить свою порцию радиодесерта самыми теплыми словами, обязательно пишите в эфире. Все ваши пожелания обязательно озвучим. Ну а первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Евгении Ардовой, которая принимает сегодня поздравления, комплименты и цветы по случаю именин. Евгения, светлых вам эмоций, легкости в каждом шаге и, конечно, безграничной любви.

Поздравления и подарки принимает сегодня и Алексей Радичук. С днем рождения, пусть никакие трудности не сбивают вас с пути, а все задуманное всегда сбывается легко и быстро.

0: Евгений Захаров сегодня отмечает свой день рождения. Это ваш персональный новый старт. Ваши коллеги, Евгений, поздравляют вас с этим событием, желают всегда оставаться собой, идти к своим целям и, главное, получать от жизни при всем при этом удовольствие. С днем рождения!
1: С грустными лицами прыгают.

0: Ну а мы продолжаем раздачу наших радиодесертов. И прямо сейчас Константина Крисанова, коллеги, друзья, поздравляют с днем рождения. Пусть на вашем, Константин, жизненном пути будет побольше вдохновения, поменьше преград, и пусть рядом будет побольше людей, которые по-настоящему вас ценят и любят.
1: Даже пока город спит, я бы хотел написать мегахит, чтобы он тронул сердца. Несерьезно так, слегонца. Скажем проще, должна

Евгений Русаков сегодня отмечает свой день рождения. Евгений, друзья ваши, ваши коллеги поздравляют вас с этим событием и желают не терять драйв. Всегда находить возможности там, где другие, возможно, сдаются. И самое главное, пусть в вашей жизни будет много света и тепла. С днем рождения!

0: Евгений Мешков сегодня отмечает свой день рождения и принимает поздравления и подарки от своих коллег и друзей. Пусть каждый день приносит вам заряд энергии, уверенность в себе и массу поводов для радости.
1: Который день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. И меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

Андрей Левчук сегодня отмечает свой день рождения. Ваши коллеги, друзья, желают вам новых побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть эта жизнь радует вас неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

Следующая порция радиодесерта отправляется Андрею Левчу, который отмечает свой день рождения. Коллеги, друзья, желают вам новых побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

И еще одна порция радиодесерта отправляется имениннику Алексею Нуе. Сегодня отмечает свой день рождения, и ваши друзья желают, чтобы ваша жизнь была как крутое путешествие с интересными поворотами и обязательно яркими впечатлениями. Ну а рядом с вами всегда ваши верные друзья.

0: Реклама на местном радио.
1: В Колые Марья Поэт на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
6: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Оставайтесь с нами.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin – это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации G-Tour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: неразделенной любви. Грустная, но зато настоящая. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: «Хочу так». Сначала лето, потом лето-лето, Новый год, день рождения и лето-лето-лето!
2: И море отличной музыки.
3: Включайся
1: на 104 FM.

0: радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание! Правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Жители Карелии активно получают семейную выплату. Средства получили уже более 6 тысяч семей. Ее размер зависит от официальной заработной платы заявителя и уплаченного в прошлом году налога. Максимальный размер выплаты в республике составил 70 тысяч рублей. Но в каждом случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Я напомню, что право на ежегодную семейную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Выплата предусмотрена для родителей, которые работают и воспитывают двух или более детей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума за предыдущий год. Причем выплату могут получить оба родителя при соответствии условиям назначения. Подать заявление на возврат налога за прошлый год можно до 1 октября через портал госуслуг в МФЦ или в отделении социального фонда. Госдума продлила гаражную амнистию еще на 5 лет. Срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября 2026 года, продлен до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. По данным Росреестра, за время действия программы по всей России уже зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и земельных участков. По оценкам специалистов, еще как минимум 500 тысяч таких объектов могут быть оформлены в рамках продления срока. Гаражная амнистия предусматривает упрощенную регистрацию капитальных гаражей и земельных участков под ними. Закон позволяет владельцам бесплатно оформить землю в собственность, если гараж был построен до 30 декабря 2004 года на муниципальной или государственной территории. Власти Карелии оперативно начинают внедрять льготы и наставничество для учителей. Артур Парфенчиков отреагировал на указ президента о дополнительных мерах поддержки учителей. В Карелии акцент хотят сделать на трех ключевых направлениях. Наставничестве, прозрачной и справедливой системе оплаты учителей. Она должна быть понятной каждому педагогу, независимо от района и школы. И региональных гарантиях. Это бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам. Энергетиков заставили расчистить электросети от деревьев и кустарников. В ходе прокурорской проверки было установлено, что некоторые объекты электросетевого хозяйства на территории Костомукшского округа содержатся ненадлежащим образом. Охранные зоны воздушных линий не расчищены от древесно-кустарниковой растительности. Надзорный орган внес руководителю Прионежской сетевой компании представление об устранении нарушений закона, и после вмешательства прокуратуры объекты электросетевого хозяйства привели в порядок. Фестиваль «Ряпушки» станет комфортнее. Жители и гости Вокнаволока смогут по-новому взглянуть на традиционный осенний праздник. Фестиваль «Ряпушки» станет уютнее и привлекательнее даже в переменчивую северную погоду. Этому поможет новый проект «Ряпушка. Среда обитания», направленный на развитие фестивальной площадки. На территории праздника появятся островки тепла с костровыми чашами и зонами отдыха, где можно будет согреться и неспешно насладиться атмосферой фестиваля. Рядом с торговыми рядами ремесленников и местных предпринимателей обустроят удобные дорожки, а украшением пространства станет новый арт-объект. Организаторы ставят перед собой сразу несколько задач: создать комфортное пространство для семейного отдыха, поддержать мастеров и производителей региона, а также сделать знакомство с корейской культурой более ярким и запоминающимся. Но я добавлю, что проект реализуется в рамках грантового конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь». В Костомукше 8 августа состоятся соревнования по кросс-кантри. Гонка традиционно пройдет в лесном массиве рядом с домом номер 21 по улице Ленина. Соревнования поддержат корейский АКАТЫШ. Организаторы подчеркивают, что несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. Перед стартом стартом все спортсмены вместе с судьей познакомятся с маршрутом, а затем выйдут на трассу по раздельной системе старта. Участников разделят на категории по возрастам. Предусмотрено участие любителей гонок от 5 лет и старше. Каждый участник должен иметь исправный велосипед и защитный шлем. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные номинации, так что шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами. Линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно и свежо. Температура воздуха плюс 10-12 градусов. Правда, осадков синоптики не обещают. И ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла. Возможен небольшой дождь и ветер до 4 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 11-14 градусов. В течение дня небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Колевале потеплеет до 15 градусов тепла. Сохранится небольшой дождь и ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
0: Задумали строить террасу? Беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Первый век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953 903-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Коли є морєпоїд, на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бабушка с легкой походкой. Кожаные бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Раньше они были очень популярны у старшего поколения. Речь идет о так называемых бабушкиных шлепанцах, которые отличаются анатомической пробковой или деревянной подошвой, кожаным верхом с перфорацией и регулируемой пряжкой. Несмотря на то, что еще не так давно им пророчили славу уродливой обуви, сегодня их активно взяли в оборот известные люди. Среди них модели актриса Лили Роуз Депп и манекенщица Жанна Дамас. Благодаря активному и позитивному присутствию в соцсетях звезд, ортопедические шлепанцы, которые десятилетиями считались исключительно утилитарными, превратились вдруг в объект желаний самых сильных девушек мира. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 37009.
3: На причале громко чайки и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали. И в

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Жители Карелии активно получают семейную выплату. Средства получили уже более 6 тысяч семей. Ее размер зависит от официальной заработной платы заявителя и уплаченного в прошлом году налога. Максимальный размер выплаты в республике составил 70 тысяч рублей. Но в каждом случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Я напомню, что право на ежегодную семейную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Выплата предусмотрена для родителей, которые работают и воспитывают двух или более детей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума за предыдущий год. Причем выплату могут получить оба родителя при соответствии условиям назначения. Подать заявление на возврат налога за прошлый год можно до 1 октября через портал госуслуг в МФЦ или в отделении социального фонда. Госдума продлила гаражную амнистию еще на 5 лет. Срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября 2026 года, продлен до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. По данным Росреестра, за время действия программы по всей России уже зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и земельных участков. По оценкам специалистов, еще как минимум 500 тысяч таких объектов могут быть оформлены в рамках продления срока. Гаражная амнистия предусматривает упрощенную регистрацию капитальных гаражей и земельных участков под ними. Закон позволяет владельцам бесплатно оформить землю в собственность, если гараж был построен до 30 декабря 2004 года на муниципальной или государственной территории. Власти Карелии оперативно начинают внедрять льготы и наставничество для учителей. Артур Парфенчиков отреагировал на указ президента о дополнительных мерах поддержки учителей. В Карелии акцент хотят сделать на трех ключевых направлениях. В наставничестве, прозрачной и справедливой системе оплаты учителей. Она должна быть понятной каждому педагогу, независимо от района и школы. И региональных гарантиях. Это бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам. Энергетиков заставили расчистить электросети от деревьев и кустарников. В ходе прокурорской проверки было установлено, что некоторые объекты электросетевого хозяйства на территории Костомукшского округа содержатся ненадлежащим образом. Охранные зоны воздушных линий не расчищены от древесно-кустарниковой растительности. Надзорный орган внес руководителю Прионежской сетевой компании представление об устранении нарушений закона и после вмешательства прокуратуры объекты электросетевого хозяйства привели в порядок. Фестиваль «Ряпушки» станет комфортнее. Жители и гости Вокнаволока смогут по-новому взглянуть на традиционный осенний праздник. Фестиваль «Ряпушки» станет уютнее и привлекательнее даже в переменчивую северную погоду. Этому поможет новый проект «Ряпушка. Среда обитания», направленный на развитие фестивальной площадки. На территории праздника появятся островки тепла с костровыми чашами и зонами отдыха, где можно будет согреться и неспешно насладиться атмосферой фестиваля. Рядом с торговыми рядами ремесленников и местных предпринимателей обустроят удобные дорожки, а украшением пространства станет новый арт-объект. Организаторы ставят перед собой сразу несколько задач: создать комфортное пространство для семейного отдыха, поддержать мастеров и производителей региона, а также сделать знакомство с корейской культурой более ярким и запоминающимся. Но и добавлю, что проект реализуется в рамках грантового конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь». В Костомукше 8 августа состоятся соревнования по кросс-кантри. Гонка традиционно пройдет в лесном массиве рядом с домом номер 21 по улице Ленина. Соревнования поддержит корейский АКАТЭШ. Организаторы подчеркивают, что несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. Перед стартом все спортсмены вместе с судьей познакомятся с маршрутом, а затем выйдут на трассу по раздельной системе старта. Участников разделят на категории по возрастам. Предусмотрено участие любителей гонок от 5 лет и старше. Каждый участник должен иметь исправный велосипед и защитный шлем. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные номинации, так что шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно и свежо. Температура воздуха плюс 10-12 градусов. Правда, осадков синоптики не обещают. И ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла. Возможен небольшой дождь и ветер до 4 метров в секунду. В Колевале сегодня плюс 11-14 градусов. В течение дня небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Колевале потеплеет до 15 градусов тепла. Сохранится небольшой дождь и ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газон-косилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
1: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
1: Лето. Это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу лету.
1: На местном радио.

все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где тебе.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер!
2: Отличного всем продолжения этой среды, друзья, если вы, как и мы, еще на работе, так что предлагаю начинать этот вечер вместе под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, и у нас еще не вечер.

37-027, телефон нашего прямого эфира и мобильный номер 911-402-2040. Через несколько минут у нас в студии появится интересная вечерняя гостья, девушка, которая мало того, что увлеклась корейской культурой, выучила язык и только что вернулась из путешествия по Корее. Что вдохновило на изучение именно этого языка, что удивило в поездке, узнаем через несколько минут, обо всем подробно расспросим. Если у вас появится свои вопросы, присылайте их на номер 911-402-2040. Ну, а чтобы добавить немного настроения этим свежим июльским вечером, во второй части программы разыграем порцию крылышек в острой хрустящей панировке от Папы Ромы и пиццу пепперони от кафе Суши Биг. Так что обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

тебя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик, а конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: Реклама на местном радио.
1: В Калаямарья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 921-700-6804 с 9 до 17 часов.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Постоялый двор.
6: Как я уже анонсировала, с удовольствием представляю вам мою гостью напротив меня, Екатерина Калинина. Я не знаю, как представить, как учитель русского литературы или как человек, который увлекся, ну, будем говорить, что изучил и побывал в Корее.
7: Всем привет, да, меня зовут Екатерина. Я, да, учитель русского языка, во-первых, и литературы, и тот, кто действительно побывал в Корее, наконец-то осуществил свою мечту давнюю.
6: Ага, ну, давай поговорим вот про это путешествие, вообще про увлечение именно корейским языком. А можешь вот сейчас поздороваться со мной на корейском?
7: 안녕하세요, 저는 Катерина예요, 저는 한국에 갔어요. Я сказала, что здравствуйте, меня зовут Екатерина, и я в Корею съездила.
6: Ой, слушайте, ну это классно. А что вообще вот вдохновило? С чего все началось?
7: Я расскажу, с чего все началось. Вообще, в принципе, мне кажется, мы все раньше смотрели Джеки Чаном фильмы, да?
6: Но мало кто начал изучать корейский язык.
7: Да, он, конечно, не кореец, но все-таки, да, что-то такое азиатское. Мне кажется, азиатская культура постепенно проникает к нам, и это очень здорово. Все мы едим, да, такую азиатскую или паназиатскую еду и видим на просторах интернета какие-то фильмы, да, начинаем там дорамы смотреть, вот. Но прям какой-то скачок, да, какое-то увлечение именно языком и культурой началось с того, что я начала слушать корейскую музыку, и мне очень понравилось. Вот, и я стала...
6: Сколько лет вот было вам, когда вы вот прям...
7: Ой, на самом деле это не так давно произошло, это где-то произошло 2 года назад.
6: Ага, ну то есть осознали, ну сколько времени прошло, скажем так, когда вот просто вам понравилась музыка, до того, когда вот осознали, что, блин, классно, хочу изучать?
7: Не очень много, знаете, прям вот буквально там несколько месяцев я пыталась сама сначала изучать язык с помощью каких-то приложений, но это нереально, когда ты вообще не знаешь язык. Поэтому пришлось искать...
6: А какая музыка вот могла так вдохновить? Вот это как, ну, группы или это просто кей-поп-культура, вот это вот что?
7: Все мои знакомые знают, что мне нравится группа BTS.
6: Ну, это, но, конечно, да.
7: Вот, и, наверное, они именно... Ну, не наверное, они именно те, кто меня подтолкнул вообще. Ага. И они те, вот благодаря кому я приехала вообще в Корею.
6: Ага. Вот. Так, а как родители отнеслись вот к этому увлечению? Ну, вот родные, семья, вот сразу ли поддержали, или скепсис такой был?
7: Да, скепсис был, особенно у моего дедушки, но потом, с течением времени, когда я уже около полугода, год стала изучать, да, им я все рассказываю, уже они начали меня поддерживать.
6: Ну, ага.
7: То есть и сейчас они очень рады за меня, вот.
6: Ага. Слушайте, ну а как решили изучать? Это, ну, приложение, это репетитор, вот как к этому подошли моменты?
7: Вообще так получилось, что мне рассказали, я работала с девушкой в Костомукше, у нее дочка занимается у репетитора, и я, в общем-то, ей написала, и... Мы начали общаться, провели пробное занятие, да, какой-то коннект у нас
6: она
7: образовался.
6: Она работает репетитором корейского языка.
7: Она работает репетитором корейского языка, она живет в Корее,
6: так.
7: Она россиянка,
6: ага.
7: Она вообще русская, и живет она в Екатеринбурге вообще, но там учится сейчас, и уже несколько лет, язык знает в совершенстве, тоже у нее все экзамены там сданы,
6: ага.
7: Все уровни, поэтому она вот, да, занимается еще и репетиторством.
6: Угу. Ну, то есть вы сконнектились так на первом занятии, поняли, что вы на одной волне?
7: Угу.
6: Так, ну и рассказывайте, и дальше. Вот когда вы поняли, что понимаете корейский. Говорить полдела, понять вот это вот.
7: Вообще понять очень сложно. На самом деле в первый год нереально прям заговорить на корейском. То есть да, мы что-то там читаем, что-то проговариваем, я повторяю, там аудирование постоянно делаем, но это очень сложно. Да? То есть есть 6 уровней языка, я пока на втором уровне нахожусь. Вот, и на этом уровне вот я только-только начинаю разговаривать. Вот, поэтому большая работа вообще должна быть проделана.
6: Ну да, это надо сильно музыку вот полюбить. Песни, вот, которые понравились изначально, уже перевели для себя, как бы понятно смысл их?
7: Ну, некоторые, да. Но все равно я, конечно, не сама, да, стараюсь через что-то вспомогательное их переводить.
6: Не, ну это понятно.
7: Понятно, что смысл ты должен понимать, да, что тебе нравилось.
6: Ага. Ну, я знаю, что один экзамен даже у вас уже сдан, да? А для чего? Это такие правила, ну, чтобы поехать туда для себя, на перспективу, вот для чего?
7: Я-то для себя его, конечно, сдавала. Вообще у нас в России можно сдать этот экзамен в Питере 2 раза в год. В университете принимают экзамен. И вообще у меня такой был план в ноябре в этом поехать и сдать. Но так совпало, что выложили даты, и дата совпала с моей поездкой. И, конечно, почему бы нет, почему бы не попробовать именно там это сделать. Да, наверное, интереснее все-таки, чем в Питере это сдавать.
6: Ой, не знаю. Много было желающих сдать экзамен?
7: Да, я почему-то думала, что будет меньше, но когда я туда подошла, там было очень много народу, ну, очень много СНГ, да, ребят было, испанцы, да, то есть китайцы, да, много человек хочет сдать корейский.
6: Слушайте, ну вот я знаю, что вы сами работаете репетитором по русскому языку, да? Вот отличается подход, как вы занимаетесь с репетитором сами, да, как ученик, или как вы, как преподаватель, занимаетесь со своими учениками?
7: Мне кажется, отличается только методика преподавания, да, потому что русский преподавать русскому и русский преподавать иностранцу – это, да, разные вещи, да, или там корейский мне преподают. Но какие-то фишечки я даже беру от своего репетитора, потому что мне нравится, как она мне преподает. Да, то есть это такой подход, знаете, должен быть и мягкий, но в то же время какая-то строгость должна присутствовать, потому что иначе не получится. И вот большой плюс еще, что вот сложно мне, тяжело, не знаю, на работе я устала, но занятия никогда не отменяю, вот 3 в неделю. Хоть я, не знаю, уже доползаю до этого ноутбука, но я все равно иду, и это определенный прогресс дает.
6: Ну, дисциплина, да.
7: Да, дисциплина, она очень важна, в принципе, в любом, мне кажется, изучении чего-либо.
6: Слушайте, а если сравнивать русский и корейский, какой сложнее выучить, вот на ваш взгляд, потому что, ну, как человека, который специалист и в русском, и в корейском?
7: Мне кажется, что сложнее выучить иностранцу русский, потому что, например, в корейском нет знаков препинания, в корейском нет ударений определенных, там нужно интонацию знать, да, и оттачивать ее. И очень круто, когда ты слышишь эту интонацию, да, вот я съездила, и мне, конечно, гораздо более понятно стало.
6: Вот. А, например, вот что значит интонацию?
7: Ну, они делают акценты на определенных словах или на окончании предложения, да, например, протягивают что-то там, да, нёс
6: и что это означает?
7: Да. Ну, мы же все по-разному говорим, вот, да, вы бы, например, сказали предложение по-русски, так, но с интонацией французов все равно же по-другому звучит, да, или с интонацией итальянцев, ну, по-другому будет звучать, то же самое. Я видела такие просто видео в интернете, вот, то есть...
6: Нюансы такие.
7: Да, нюансы определенные есть.
6: Ага. Слушайте, ну расскажите про поездку в Корею. Изначально вы хотели туда поехать, или это тоже такое вот, ну, не внезапное решение, но такое достаточно спонтанное?
7: Нет, это не спонтанное решение. Когда ты начинаешь учить язык, ты понимаешь, что зачем он тебе, ну, в России. Поэтому, конечно, ты хочешь туда поехать.
6: Ну, может, вы любите песни подпевать, вот не то, что понимать, о чем они поют, а прям подпевать по-корейски.
7: Ты же еще вкладываешься материально в это, так что, наверное. Вот, все-таки нет, я хотела туда поехать изначально, но для меня это было такой вот прям мечтой. И прямо в таких вот каких-то планах, да, на долгосрочную перспективу. Потому что нужна большая подготовка предварительная. Мы на самом деле с моим репетитором готовились не знаю, полгода, да, какой-то план продумывали, да, смотрели билеты, там еще что-то. Потому что еще страшно было, потому что там на границе еще могут тебя не пропустить. У тебя есть все документы, нужно оформить кету, это не так сложно на самом деле. Сейчас она быстро оформляется в приложении, легко найти. Вот мне там ее буквально за 20 минут ее одобрили. Но там могут сказать: здравствуйте, давайте пройдем в определенную комнату, и там вам задают еще вопросы какие-то. Так. Вот этого я очень боялась. У меня была целая папка с бумагами.
6: А что боялась-то?
7: Ну, потому что могут не пустить.
6: А вот какие причины отказа могут быть?
7: Потому что очень много нелегалов, которые туда едут, к сожалению, поэтому там будет очень все строго. Но мы прилетели туда в 6 утра. Ну, мы, в смысле, я, да, там еще со мной были просто, да, какие-то люди, с которыми я познакомилась. Вот, 2 минуты на ресепшн, да, и я пошла дальше. То есть мне даже не посмотрели все документы, слава богу, да, но я была прям готова, все оружие, все показать, весь свой план поездки.
6: Не выглядели как нелегал.
7: Да, то есть, наверное, я уже так уставшая выглядела, что мне решили не спрашивать.
6: А что больше всего вот изначально интересовало в Корее? Это какие-то исторические места, места съемок, может быть, известных фильмов, может быть, концерт вот группы любимой, ну или что?
7: Ага, ну концерт, конечно, был бы здорово, но они уехали в тур, поэтому мы не застыковались. Было все интересно, на самом деле, мы много мест посетили с очень разной, да, атмосферой такой, и исторических, и ханбок я надевала древний, вот это вот их старое. Да. Платье, конечно, очень было жарко в нем, в 30 градусов, там, в принципе, летом очень жарко. Мне еще просто повезло, что там такая погода была относительно хорошая, да? Не жара, и под дожди мы не попали, хотя сезон дождей был. Вот, и какие-то современные локации, допустим, там я ходила на водопад, мы вообще о нем не знали. Мы просто увидели в интернете и такие: о, водопад какой-то есть здесь, оказывается, он прям в Сеуле находится. И мы вот поехали буквально там полчаса на автобусе, и мы там, а это вообще такое райское место, а мы даже и не знали, что он там есть. Вот поэтому много локаций посещено с разным, да, с разной вот такой вот атмосферой.
6: Слушайте, а какие, ну, то есть это была такая туристическая поездка по разным местам, то есть не то, что вы в один, ну, в Сеул, скажем так, приехали и вот 2 недели тут ходили, смотрели, общались, изучали, а ездили и по разным, в другие места.
7: Мы съездили, кроме Сеула. Сеул, на самом деле, достаточно большой. И я думаю, что мы не все там посетили, конечно же.
6: Ну, я просто отмечу, что мы – это вы и ваши репетиторы.
7: Да. Вот. Мы съездили еще на остров Чеджу, слетали. Да, то есть на самолете там 1.5 часа. Очень красивое место, потрясающие виды, море. Там даже искупались, да, хотя думали, что там нельзя, но есть там пляжи, то их долго
6: думали,
7: ехать.
6: Думали, что нельзя, но искупались.
7: Долго ехать просто нужно до них, 2 часа на автобусе, вот так вот по дороге, потому что там такие водители на Чеджу, которые вообще лихачи просто, и ты вот едешь.
6: У них не только правил в русском языке, ой, в корейском нет, и на дорогу.
7: Да, нет, ну то есть правила, но очень быстро вводят. В Сеуле не так, в Сеуле очень аккуратно вводят, и там все живут по правилам, вот, очень комфортно. Городская среда мне очень понравилась, в принципе. Вот Чеджу – это тот остров, который обязательно надо посетить. Он знаменит своими вот этими вулканическими образованиями. Там стоят такие духи острова из вулканических камней. И знаменит своими мандаринами. Там все мандариновое, везде растут мандарины. И вот это их такая гордость, символ.
6: Слушайте, классно.
7: Этого острова. Да, всем советую туда съездить.
6: Слушайте, я знаю, что вы там встретили девушку из Костомукши.
7: Да, встретила неожиданно. Мне рассказала про нее знакомая наша общая. И мы изначально с ней списались.
6: Ага.
7: Вот,
6: а, ну то есть это не такое случайное?
7: Нет, мы именно планировали это. Да, вот, я, конечно, не такой человек, который вот будет со всеми знакомиться, я больше такой закрытый, но вообще отличное знакомство, просто вот дружим, надеюсь, долго еще будем дружить. Да, вот мы там встретились, прогулялись, тоже поездили, она там живет уже, получается, 2 года, ей очень нравится.
6: Вот. Чем она занимается? Там работает? Не скучает по Костомукши?
7: В данный момент не работает, но у нее очень много других хлопот. Она тоже продолжает учить язык, еще и английский, еще и на права сдает, так что в данный момент тоже занята делом. Да.
6: Слушайте, ну вот если так уже немножко эмоции подулеглись, да, вот какие впечатления произвела Корея на вас? Вот что впечатлило, А что может быть разочаровало? Ну, если не разочаровало, mm-hmm. то вот ну, не совсем зашло, скажем так.
7: Впечатления очень положительные. Mm-hmm. Я хочу еще раз туда съездить, конечно же. Очень понравились люди, потому что я слышала, что есть определенный там расизм. Я не столкнулась с ним, наоборот, очень мне помогли. Я, когда прилетела, оставила паспорт в аэропорту.
6: Боже мой, это, мне кажется,
7: это ужас такая... просто.
6: Фобия путешественника.
7: Но очень помог молодой человек. Мы просто пришли туда менять деньги к нему и попросили, чтобы он позвонил, потому что он все-таки кореец, да, и вот все-таки с паспортом связано. Он помог нам вообще, он поговорил с ними, хотя у него там очередь была, и все в порядке. У них там с этим вообще все отлично. Мы пришли, там все уже в комнатке вот этих вот вещей потерянных, все забрали, никаких проблем вообще не было. Вот как я сказала, что да, мне уже понравилось именно комфорт. Там все для людей сделано. Вот мы даже поднимались когда на гору. Да, это не просто какая-то гора, и ты идешь на нее идешь, да, просто деревья. Нет, там все оборудовано, тут можешь, значит, водички попить, тут можешь посидеть, отдохнуть, да, то есть вот таким вот образом. Единственное такое огорчение было, что, к сожалению, когда уезжала, там нет ночных автобусов, и я пошла, значит, на автобус, стою, жду, на, ну вот, думаю, ладно, уже в аэропорту там, да, побуду несколько часов там ночью, но уеду на автобусе, да, чтобы так просто было комфортнее. Приезжает мимо меня этот автобус, не останавливается, я в панике, смотрю на табло, написано, что он закончил почему-то свой маршрут, на метро я уже не успеваю, и вот, ну... Нет, уехать можно, конечно, на такси, но почему-то там очень дорогое такси именно ночью вот до аэропорта. Но что уж делать, пришлось заказывать. Да? Поэтому в следующий раз пойду пораньше еще.
6: Ну, а если говорить... Самая, может быть, необычная реакция. Вы же общались с людьми на улице, да, как-то вот разговаривали. Вообще был языковой барьер?
7: Вы знаете, все можно объяснить на самом деле, потому что все мы современные.
6: Есть то есть вот сразу приехали с самолета, прилетели и в аэропорту раз, и включилась речь? Или все же вот немножко
7: включилась,
6: было?
7: Да, включилась речь. У меня очень было некомфортно, в принципе, непривычно говорить на другом языке. Вообще это другая языковая группа, да, и тебе, в принципе, учить труднее поэтому, да, потому что другой мир для тебя, в общем-то. И они-то уже на нем разговаривают всю жизнь, а ты как бы не... произносил эти слова вот так вот в обществе, да, только там, с репетитором, да, и там сам с собой, там родители иногда просят, знакомые, вот, ну, это стесняет все равно, это стеснительно. Поэтому вот где-то на день 4-5 я только смогла без стеснения вот проговаривать слова, делать заказ в магазин, там приходить что-то говорить, вот, и тогда уже стало полегче.
6: Как корейцы реагировали, вот помогали ли, если, ну, где-то бывали такие сбой в речи, ну, может быть, объясняли по несколько раз. Вообще, как вот реакция именно простых людей, да, когда вот в таком общении незнакомых, там, репетитора, приятелей, с кем уже познакомился, а вот случайных, скажем так, знакомых?
7: Вообще по-разному реагируют. Некоторые видят, что ты иностранец, и начинают с тобой на английском разговаривать. А я такая думаю, ой, с английским у меня вообще проблемы.
6: А я думаю, нет, я хочу.
7: Давайте-ка я буду тренироваться. Но они вот, да, потому что видят, что, наверное, английский, он все-таки международный, да, и я, наверное, ну, кто знает, что ты учишь корейский, да, потому что, ну, не все. И они очень удивляются, на самом деле, что вот ты знаешь что-то на корейском, да, а моей репетитору вообще, моему репетитору говорили, что вы так хорошо знаете корейский, я такая молодец. Ну, то есть, вот только с такой открытой душой нет такого, что кто-то нам фыркнул там или еще что-то сделал. Нет, очень они расположены, в принципе. Может быть, не все, да, но мне попадались хорошие люди.
6: А какой самый необычный, может быть, гаджет, элемент городской инфраструктуры вы вот встретили на улицах-то?
7: Я вот даже выкладывала у себя там в сторис, да, что мне было интересно, я увидела, да, на дороге. На проезжей части, там ведь, да, не как сейчас у нас, там прям темно, да, по вечерам. И там такая подсветочка, знаете, то есть вот эти линии, они, конечно, еще и краской прочерчены, но еще и подсветка есть, то есть там же их не одна, не две линии, да, там чуть побольше, дорога пошире.
6: Полосы,
7: есть, да? Полосочки, да, они такие огонечками подсвечены, и так удобно, на самом деле, я вот этому удивилась, конечно. Ну и в общественных местах у них, например, есть определенные места для пожилых людей, туда никто не садится, они пустые. да, постоянно. И места для беременных. Беременные приходят, и у них такой брелочек есть, и они садятся именно на эти тоже места. Нет такого, что кто-то уступит место. Там вот прям голодные игры. Вот

0: вот правила передачи, да, вот существует, отличается вообще от того, что в кино показывают?
1: Да, у них очень завязано все на уважении старших, mm-hmm. у них даже есть определенная лексика, которую они используют именно со старшим поколением, mm-hmm. да, то есть ты можешь сказать, да, я кушаю там, одно слово используешь, но когда бабушка кушает, другое слово используешь, вот, и те, кто старше по статусу, поэтому у них и по возрасту. Угу. Поэтому у них нормально спросить, сколько тебе лет. Не угу. потому, что ему интересно, а потому что, чтобы он понимал,
0: как себя вести.
1: Да, как именно к тебе обращаться, как с тобой. Угу. Да, потому что ты уже будешь для него старше, или он будет для тебя младший. Ну, в общем, да, есть такой этикет. Они вообще очень вежливые, на самом угу. деле. Вот там поклоны, там.
0: То есть это тоже присутствует,
1: да?
0: А повлияла ли вот современная такая волна вот этой кей-поп-культуры, популярных сериалов, да, которые сейчас ну, максимально популярны, на отношение самих корейцев к туристам?
1: Так.
0: Или вот ну, как бы вы этого не ощущали?
1: Я на самом деле вообще, когда туда приехала, здесь же очень много, может быть, я просто нахожусь в этой информационном поле, да, uh-huh. про эти всякие поп-группы и все остальное. Туда приезжаешь, на самом деле, я думала, сейчас там будут плакаты везде. Ничего вообще нет. Вообще uh-huh. ничего нет. На одну из улиц мы пришли, нашли один небольшой плакат, там, да, какого-то там певца. Только единственное, да, там какие-то рекламки, да, рекламки есть, но их не так много, угу. то есть нет какого-то такого вот, знаете, ажиотажа, мне кажется, вот такого даже, как у нас в России.
0: Угу. Вот, угу. А поменялось вот ваше представление об этой стране до того, как вы туда поехали? Ну, то есть вы же все равно угу. себе в голове какую-то картинку рисовали, ну, видели там фильмы, какие-то, может, ролики, и после поездки, когда уже сами там побывали?
1: Наверное, только в лучшую сторону, потому что я старалась, знаете, не надумывать. Не старалась не надевать розовые очки. Поэтому у меня впечатления самые такие замечательные. Uh-huh. В Корее, хотя я понимаю, что турист – это одно, а жить там – это совершенно другое. Uh-huh. Да, и
0: ну, есть... как и везде, наверное.
1: Да, да. Поэтому, конечно, если ты хочешь там жить, и у меня есть знакомые, которые там живут, тяжело, сложно, но нравится. Угу. И не уезжают.
0: А сложность в чем? И тяжесть?
1: Ну, в работать языке... много надо. Они очень много работают на самом деле. Да? Может быть, нам, русским, это и привычно, потому что да, угу. мы, русские, тоже много работаем. И как раз-таки те русские, которые туда приезжают, такие, ну, в принципе, нормально, да. Но вот у них там даже не такой отпуск, как здесь, гораздо меньше. То есть они там постоянно, как пчелки, трудятся. Для них это самое важное вообще.
0: Угу. Угу. Поедете еще? И что хотите посмотреть в следующий раз, если поедете?
1: Да, поеду обязательно. Я посмотрела бы еще другие города, потому ага. что даже будучи там 2 недели, не все успеваешь, тем более был экзамен, тем более, да, все равно какие-то дни. Просто я отдохнула, да, там прогулялась, вот, потому что очень такая насыщенная программа была. Например, хотелось бы еще съездить в город Пусан, к примеру, угу. да, все мы знаем, наверное, многие слышали вот этот вот фильм, да, есть «Поезд в Пусан», ага. вот, очень интересный. Город тоже интересный, но отличается. Вот, поэтому ага. тоже, например, в него бы хотелось съездить.
0: Слушайте, а есть у вас какая-то, я не знаю, это цель, ну вот глядя на вас, это была бы цель или мечта, связанная с Кореей?
1: Хочется когда-нибудь в будущем проживать в Корее, угу. но для этого нужно много всего сделать.
0: Но главные поэтому... 3 вещи, которые нужно сделать, чтобы... это сбылось.
1: Во-первых, чтобы комфортно там жить, я думаю, что нужно все-таки продолжать учить язык.
0: Так.
1: Не останавливаться на достигнутом, угу. хотя бывает, что ты такой, ой, все, я больше не могу. Может быть, все уже бросить и закончить, это нормально.
0: А то есть такие мысли все равно?
1: Есть такие мысли, да? появляются, да. конечно, потому что тяжело бывает, и ты такой, угу. нет, останавливаешься, чуть-чуть повздыхал и продолжаешь, потому угу. что ты понимаешь, что тебе это нравится. Угу. И сложности, они везде есть, угу. сложности и не обойтись, это нормально. Так, что еще?
0: Язык.
1: Язык, да.
0: Деньги.
1: Материально, да. Куда, угу. как ни крути, но деньги, они нужны. Угу. Да, и для поездок, и для проживания, и для курсов, угу. да, и для учебы, и для всего чего угодно. Нужны деньги. Вот. Что еще 3-е? Не знаю.
0: Настроение.
1: Настроение.

0: бояться. Угу. Вот. Наверное. Настрой.
1: Спасибо большое. Пусть все получится, пусть все сложится и спасибо. Все получится. Спасибо большое. Екатерина Калинина сегодня была у нас в гостях, которая только что вернулась из Кореи, да, которая вот увлеклась культурой настолько, что даже, ну, не будем говорить выучила, но на начальной стадии все же выучила язык, чтобы понимать и самой иметь возможность разговаривать вот в этой стране. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам. И пусть все получится.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно.

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас пришло время разыграть порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Прекрасная возможность порадовать себя вкусным, сытным ужином и не стоять у плиты. Хотя это может быть и не менее прекрасный обед и даже завтрак. Папа Рома знает, как вкусно провести любое время, так что делайте погромче, будем разыгрывать их прямо сейчас. Традиционно мы зажарили одно не самое очевидное слово, но в очень известной песне. Давайте послушаем фрагмент.

собственно, вот фрагмент песни вы услышали. Присылайте зажаренное слово на номер 911-402-2040. И автор сегодня 13-го правильного ответа отправится по первому наслаждаться крылышками в острой хрустящей панировке. Поехали! Поехали!

собственно, что я хочу сказать? Конечно же, песни группы «Комната культуры», знаете вы прекрасно, с чем я вас и поздравляю. Абсолютно все, кто прислал СМС, правильно ответили на этот вопрос. Конечно же, это слово «рассвет». Но, как я уже сказала, 13-е СМС сегодня пришло к нам с номера, который... Не 13-е, простите, 14-е СМС, которое пришло к нам с номера 9090. Ловите наши аплодисменты. На 9090, собственно, заканчивается номер нашего автора 14-го СМС. Мы вас поздравляем. В ответном сообщении я напишу, как вы сможете забрать свой приз и с удовольствием насладиться порции крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну и благодарю всех, кто провел с нами этот час. Я желаю всем хорошего настроения, прекрасного вечера. Мы с вами услышимся уже завтра на 104 FM. Всем пока!

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Жители Карелии активно получают семейную выплату. Средства получили уже более 6 тысяч семей. Ее размер зависит от официальной заработной платы заявителя и уплаченного в прошлом году налога. Максимальный размер выплаты в республике составил 70 тысяч рублей. Но в каждом случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Я напомню, что право на ежегодную семейную выплату имеют граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Выплата предусмотрена для родителей, которые работают и воспитывают двух или более детей. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума за предыдущий год. Причем выплату могут получить оба родителя при соответствии условиям назначения. Подать заявление на возврат налога за прошлый год можно до 1 октября через портал госуслуг в МФЦ или в отделении социального фонда. Госдума продлила гаражную амнистию еще на 5 лет. Срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября 2026 года, продлен до 1 сентября 2031 года. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. По данным Росреестра, за время действия программы по всей России уже зарегистрировано более 746 тысяч гаражей и земельных участков. По оценкам специалистов, еще как минимум 500 тысяч таких объектов могут быть оформлены в рамках продления срока. Гаражная амнистия предусматривает упрощенную регистрацию капитальных гаражей и земельных участков под ними. Закон позволяет владельцам бесплатно оформить землю в собственность, если гараж был построен до 30 декабря 2004 года на муниципальной или государственной территории. Власти Карелии оперативно начинают внедрять льготы и наставничество для учителей. Артур Парфенчиков отреагировал на указ президента о дополнительных мерах поддержки учителей. В Карелии акцент хотят сделать на трех ключевых направлениях. В наставничестве, прозрачной и справедливой системе оплаты учителей. Она должна быть понятной каждому педагогу, независимо от района и школы. И региональных гарантиях. Это бесплатная юридическая помощь по трудовым спорам. Энергетиков заставили расчистить электросети от деревьев и кустарников. В ходе прокурорской проверки было установлено, что некоторые объекты электросетевого хозяйства на территории Костомукского округа содержатся ненадлежащим образом. Охранные зоны воздушных линий не расчищены от древесно-кустарниковой растительности. Надзорный орган внес руководителю Прионежской сетевой компании представление об устранении нарушений закона и после вмешательства прокуратуры объекты электросетевого хозяйства привели в порядок. Фестиваль «Ряпушки» станет комфортнее. Жители и гости Вокнаволока смогут по-новому взглянуть на традиционный осенний праздник. Фестиваль «Ряпушки» станет уютнее и привлекательнее даже в переменчивую северную погоду. Этому поможет новый проект «Ряпушка. Среда обитания», направленный на развитие фестивальной площадки. На территории праздника появятся островки тепла с костровыми чашами и зонами отдыха, где можно будет согреться и неспешно насладиться атмосферой фестиваля. Рядом с торговыми рядами ремесленников и местных предпринимателей обустроят удобные дорожки, а украшением пространства станет новый арт-объект. Организаторы ставят перед собой сразу несколько задач: создать комфортное пространство для семейного отдыха, поддержать мастеров и производителей региона, а также сделать знакомство с карельской культурой более ярким и запоминающимся. Но я добавлю, что проект реализуется в рамках грантового конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь». В Костомукше 8 августа состоятся соревнования по кросс-кантри. Гонка традиционно пройдет в лесном массиве рядом с домом номер 21 по улице Ленина. Соревнования поддержит карельский АКАТЭШ. Организаторы подчеркивают, что несмотря на естественные препятствия, гонка не рассчитана на профессионалов. С маршрутом справится даже начинающий райдер. Трасса пройдет по лесным тропам и включит в себя подъемы, спуски, участки с грунтовкой, а также естественные преграды, корни деревьев и песчаные отрезки. Перед стартом стартом все спортсмены вместе с судьей познакомятся с маршрутом, а затем выйдут на трассу по раздельной системе старта. Участников разделят на категории по возрастам. Предусмотрено участие любителей гонок от 5 лет и старше. Каждый участник должен иметь исправный велосипед и защитный шлем. Заявки на участие необходимо подать до 5 августа. Победителей, занявших призовые места, ждут ценные подарки. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные номинации, так что шанс получить награду будет не только у лидеров гонки. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. В Костомукше сегодня облачно и свежо. Температура воздуха плюс 10-12 градусов. Правда, осадков синоптики не обещают. И ветер до 6 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра поднимется максимум до 15 градусов тепла. Возможен небольшой дождь и ветер до 4 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 11-14 градусов. В течение дня небольшой дождь и ветер до 7 метров в секунду. Завтра в Калевале потеплеет до 15 градусов тепла. Сохранится небольшой дождь и ветер до 6 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
0: Задумали строить террасу? Беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте сдавать лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Первый век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953 903-534-81-91. Северный город, Октябрьская, 7, первый подъезд. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-60-860.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября

0: Тамукше 370-09. Звездный. Дом 6.
1: Весь город на одной волне.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104

0: Ищи на Рём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: В прошлый раз мы говорили о ловле весеннего карася поплавочной удочкой. Но карась – рыба очень осторожная, и если водоем не глубокий, то он может держаться на значительном удалении от берегов. В таких случаях до него необходимо добираться дальнобойной снастью. И классический фидер с его частыми перезабросами не подойдет. Сейчас они только насторожат рыбу на неглубоких местах. Лучше воспользоваться консервативной донной удочкой. Естественно, в современном исполнении. На удилище с катушкой и лучше плетенкой, а не монолеской. Так можно и грузом оливкой обойтись, а если надо, то и кормушку на ней смонтировать. И надо обязательно отметить, что на такую снасть именно весной карась очень хорошо клюет на пенопласт. Да-да, обычные шарики от упаковки. Поклевки на эту насадку нечастые, но очень и очень резкие. Насаживать надо по одному шарику, а жало крючка выводить наружу. И клюют только крупные экземпляры.
4: Где мои снасти?
2: А вот самый азартный и, пожалуй, самый добычливый карасевой рыбалкой будет охота за ним с легким длинным удилищем и боковым кивком. Рыбалка эта очень мобильная, ей доступны любые точки, травинки и коряшки. Снасть не забрасывается, а просто опускается в воду в поисках голодного рыбьего рта. Если позволяют условия, то ловить можно с берега или мостков. А для большей мобильности и вариативности рыбалки можно и в воду зайти. Рыба совсем не боится человека, стоящего в воде. Только одеваться в этом случае надо соответствующим образом. Удочку приходится все время держать в руках, а значит, она должна быть легкой, лучше быстрого строя. А вместо крючка – мормышка подходящего цвета и размера. Цвет ее предпочтительнее черный, зеленый или серый. Подойдет и просто свинцовый.
3: Хороша уха.
2: Главное кулинарное амплуа карася – это жареха. Мелкие прожариваются так, что и косточек не чувствуешь. А вот крупных рыб надо по бокам многократно надсечь до хребта острым ножом через каждые 5-6 мм. После такой процедуры при жарке практически все косточки исчезают бесследно. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Рубрики «Магазины «Клёвое место». В магазинах «Клёвое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
5: Звоните 5-20-09.
6: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
10: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – бабушка с легкой походкой. Кожаные бабушкины шлепанцы стали трендом этого лета. Раньше они были очень популярны у старшего поколения. Речь идет о так называемых бабушкиных шлепанцах, которые отличаются анатомической пробковой или деревянной подошвой, кожаным верхом с перфорацией и регулируемой пряжкой. Несмотря на то, что еще не так давно им пророчили славу уродливой обуви, сегодня их активно взяли в оборот известные люди. Среди них модели актриса Лили Роуз Депп и манекенщица Жанна Дамас. Благодаря активному и позитивному присутствуя в соцсетях звезд, ортопедические шлепанцы, которые десятилетиями считались исключительно утилитарными, превратились вдруг в объект желаний самых стильных девушек мира. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 37009.
3: Знаешь, а я все еще тебя вспоминаю. Нет, не часто. Бывает.

0: Лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: На местном радио.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. УГРН 134-103-300-232.
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор

Ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третья.

Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания в день, когда...

В городе снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный, дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Первый век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10, магазин «Центральный». Лето в самом разгаре. Это значит, что сезон ремонтов и строительства продолжается. Если ищете новые входные или межкомнатные двери, приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Evolute iSky нового поколения появится в продаже в конце июля. Некоторые дилеры уже начали принимать заказы. Смена поколений принесет электрическому кроссоверу новую платформу. Он станет крупнее и мощнее. Запас хода вырастет, а время зарядки в быстром режиме уменьшится. Также машина получит теплый пакет и дополнительную подготовку кузова. Новый Voya Taishin поступит в продажу в сентябре. Накануне представители бренда официально анонсировали грядущую новинку. Taishin – это самая крупная модель в линейке Voya. По габаритам сопоставима с L9. Под капотом гибридная силовая установка мощностью 517 лошадиных сил. Цены пока не объявлены. Зато раскрыты подробности об уровне локализации G-Tour X70+. Кроссоверы оснащаются российскими шинами, стеклами, дисками, аккумуляторами, приводными валами и элементами выхлопной системы. Также у них несколько электронных блоков, краски, мастики, герметики для краски кузова тоже от местных поставщиков. Недавно в России стартовали продажи нового Валдай 45 Pro. Это магистральный тягач 18-тонник российской сборки. Машину глубоко адаптировали для наших условий и климата. Версия Pro отличается от обычной более мощным двигателем, увеличенной колесной базой и объемом топливных баков. Можно заправить больше 1000 литров. Расширенный набор электрооборудования. Подробнее Валдай 45 Pro в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

От тебя до ненависти шаг. Дай пройти мне его не спеша. Я устал про нас с тобой писать.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад, был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать, терять свою жизнь без остатка.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

каждый сбудется. Главное не париться, и все это забудется, все еще наладится. Опустели улицы, и мне это нравится. Все это забудется, слышишь?

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Ты на него так смотришь, наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок, сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты, агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет, однажды ты спрашиваешь,

глазах не видно света, да что ты несешь? Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих. Хватит.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Я и днем вижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала.

0: отдельно.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.